枕，如夜望个地的烈望来时，日和我心за рок шиакрын бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан.